Мне хотелось смелой лихой, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе о

Но что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.

на своем и соседних плейзах. Кто хочет копии декларации и поучения для подписания их организациям, прошу написать, а я ему вышлю. Не заспейме, братья и сестры, того горячого часу, коли решатся судьбы нашей дорогой Карпатской Руси. Петро Гузлей, председатель Карпаторусского народного комитета. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje, vyčítal Petro Medviť.

что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.